такое слышится там вдалеке? Эти звуки искомой, знакомой навстречу летят. Они солгали предчувствия мне, да мне глаза не солгали. Лебедем белым скользя по волне, плавно навстречу идет пароход. А кто стоит на палубе, там у берил, и смеется, и плачет, и машет привет на платочком. И по ветру весеннему нежно поплыл, мне истомой знакомой навстречу тот голос родной. Ах, не солгали предчувствия мне, да мне глаза не солгали. Ту, что я видел когда-то во сне, гости навстречу везет. Вот сходни переброшенный клынул поток, пассажиры, матросы, вопросы, ответы, улыбки. И вот личико прелестное, словно цветок, расцветает между ними большими глазами блестя. Ах, не солгали предчувствия мне, там мне глаза не солгали.

На кораблях ходил, бывало в плавание, в любых морях бродил и штормовал, в любом порту, в любой заморской гавани.

бананы ел, пил кофе на мартинике, курил в Стамбуле злые табаки. В Каире я жевал, братишки, финики с тоски, они по мне.

Отечестве, в чужих краях бродил я много дней, но не оставил там души ни крошечки ей. Она для нас, она для Насти, Настеньки моей.

На кораблях ходил, бывало в плавание, в любых морях бродил и штормовал, в любом порту, в любой заморской гавани.

бананы ел, пил кофе на мартинике, курил в Стамбуле злые табаки. В Каире я жевал, братишки, финики с тоски, они по мне.

Роса в чужом окошечке, в чужих краях бродил я много дней, но не оставил там души ни крошечки ей-ей. Она для нас, она для Насти.

Владивостоке я в слезах, эх, на Куриль, эх, на Курильских дальних островах, на самых дальних.

Вода качается и плещет, и разделяет нас вода. Но видно вдруг яснее, чем прежде, что мы близки, как никогда. Вода, вода.

уходят башенки вокзала, и удаляется причал. Как важно все, что ты сказала, все, что в ответ я прокричал. Морские медленные воды, не то что рельсы в два ряда, и провожают пароходы совсем не так, как поезда. Вода, вода.

Ну что тебе сказать про Сахалин? На острове нормальная погода. Прибой мою тельняшку просолил, и я живу с самого восхода.

где я швыряю камушки с крутого бережка, далекого пролива Лаперуза. Где я швыряю камушки с крутого бережка, далекого пролива Лаперуза. Над Сахалином низко облакам, но я встаю над сопкой с позаранку, показываю солнце рыбакам, ищу его тебе на Якиманку. А почта с пересадками летит с материка до самой дальней гавани Союза, где я швыряю камушки с крутого бережка, далекого пролива Лаперуза. Где я швыряю камушки с крутого бережка, далекого пролива Лаперуза. В краю, где спорят волны и ветра, живут немногословные мужчины, и острова как будто синера в Россию возвращаются с путины. А почта с пересадками летит с материка до самой дальней гавани Союза, где я швыряю камушки с крутого бережка, далекого пролива Лаперуза. Где я швыряю камушки с крутого бережка, далекого пролива Лаперуза. Ну что тебе сказать про Сахалин? На острове нормальная погода, прибой мою тельняшку просыпает.

где я швыряю камушки с крутого бережка, далекого пролива Лаперуза, где я швыряю камушки с крутого бережка.

где я швыряю камушки с крутого бережка, далекого пролива Лаперуза, где я швыряю камушки с крутого бережка, далекого пролива.

Глаза вверх, видишь, ангел? Он хранит всех тех, кто здесь ночевать в парадных имеет честь. Они спят третий век, им чужд бег. Вы много себе позволяете, молодой человек, в Питере пить? Не обязательно, завис за мостами, очень увлекательно. Кончаются сигареты, исписана тетрадь. Васильевский остров, туда не пойдем умирать.